слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 107.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

Max Holzen.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображение и видео, полностью созданное человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировки. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. Об этом на форуме «Здоровье нации» «Основа процветания России» сообщил диетолог Минздрава России академик Виктор Тутыльян. Его слова приводит ТАСС. По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета, сказал диетолог. Специалист отметил, что к основным пищевым нарушениям граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза, и насыщенных жиров. Многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза. И в завершении выпуска. Михаил Булгаков стал самым популярным русским писателем 20 века по итогам первых 5,5 месяцев 26 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». Аналитики платформы изучили спрос на произведения автора в преддверии его 135-летия и выяснили, что по востребованности произведений юбиляр занял первое место среди отечественных авторов прошлого века, второе после Федора Достоевского среди всех русских классиков и девятое в общемировом рейтинге классической литературы. Кроме того, Булгаков вошел в топ-10 самых продаваемых авторов всех времен по версии книжного сервиса. Третье место по популярности среди русских классиков занял Владимир Набоков, четвертое – Лев Толстой, пятое – Александр Пушкин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ.
3: Радио УФМ.

0: ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
1: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Дорожные новости. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России резко выросла выдача автокредитов. По итогам первого квартала банки выдали покупателям займов на общую сумму больше 300 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее. Но позитив довольно сдержанный. В деньгах рынок растет, а в штуках нет. Что в этом, что в прошлом году, в первом квартале выдали чуть больше 200 тысяч кредитов, то есть доступность новых автомобилей остается прежней. Но при этом покупатели выбирают более дорогие модели. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО и бумажный бланк Европротокола. Они могут понадобиться на случай ДТП. В самый неподходящий момент может не работать мобильный интернет. Из-за этого не получится воспользоваться мобильными сервисами для заполнения Европротокола. Придется вызывать сотрудников полиции, а срок ожидания в таких обстоятельствах может быть долгим. Кроме того, у дорожных инспекторов может не работать служебный сервис для проверки наличия страховки. Это тоже может задержать в поездке. Наследникам могут разрешить пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Подготовленную в Госдуме инициативу скоро рассмотрят в Министерстве юстиции. Предлагается ввести документ временного пользования автомобилем. Его нужно будет получать у нотариуса. Сейчас из-за особенностей права наследования машина зависает на полгода. Иногда и дольше. Даже если наследник вписан в ОСАГО и является фактически владельцем, пользоваться автомобилем он не может. Исключение есть только для родственников погибших военнослужащих. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, если соловей поет всю ночь, будет солнечный день. По прогнозам синоптиков, в пятницу 15 мая в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами дожди. Световой день составит 14 часов 52 минуты. Ожидается умеренная магнитная буря. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Кореновске пасмурно, дожди, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: Реклама.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
7: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
8: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетник и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
6: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
5: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
6: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Куда ветер дует? Прогноз погоды. По народным приметам, если соловей поет всю ночь, будет солнечный день. По прогнозам синоптиков, в пятницу 15 мая в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами дожди. Световой день составит 14 часов 52 минуты. Ожидается умеренная магнитная буря. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Кореновске пасмурно, дожди, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17. Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

I want it, Sony. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре Ленинский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Анне Меньковой. Ее признали виновной в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд назначил бывшей чиновнице 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, Менькову обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, явку с повинной, содействие следствию, полное возмещение ущерба, наличие двух малолетних детей, матери пенсионера, а также награды и поощрения. Приговор пока не вступил в законную силу. 13 мая Услабинская местная межрайонная организация Всероссийского общества слепых отметила свой 70-летний юбилей. Это значимая дата не только для Услабинской, но и для всего района в целом, ведь Услабинская организация является одной из старейших организаций инвалидов по зрению в районе. Члены ВОС получили заслуженные награды от главы Услабинского района, главы Услабинского городского поселения, почетные грамоты от Краевой и Услабинской ВОС. Отмечены благодарственными письмами и многочисленные союзники общества, представители администрации района и городского поселения, представители учреждений культуры и образования, духовенства, СМИ и индивидуальные предприниматели. Праздничное настроение гостям подарили творческие номера ансамбля «Любава». Также для гостей мероприятия была организована выставка декоративно-прикладных работ, которые были изготовлены членами ВОС. 13 мая в КДЦ «Тенгинский» состоялась познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Ведущая подробно рассказала, какие системы письма использовали разные народы, населявшие территорию страны, какими материалами и инструментами пользовались наши предки для записи информации, от бересты и пергамента до гусиных перьев и чернил, как развивалась письменность в течение времени и какие факторы влияли на эти изменения. Программа не ограничилась лекционной частью. Она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истории. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления ансамбля «Вдохновение». Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Краснодарская сеть аптек «Апрель» сохранила первое место в рейтинге Forbes. По итогам прошлого года, по данным издания, выручка компании составила 259,5 миллиардов рублей, а суммарный балл достиг 89,5. Второе место в списке заняла сеть «Ригла» с выручкой 237,5 миллиардов. На третьей строчке расположилась «Планета здоровья», которая получила 70 баллов при выручке 143,5 миллиарда рублей. Также в топ-10 крупнейших аптечных сетей вошла сеть «Здоровье» из Услабинска. В исследовании Forbes включили 50 крупнейших участников рынка по объему продаж за прошлый год. Компании оценивали по 5 критериям, среди которых совокупная выручка, среднемесячные показатели продаж, средний чек, структура ассортимента и география присутствия. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть.

0: Всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
3: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, если соловей поет всю ночь, будет солнечный день. По прогнозам синоптиков, в пятницу 15 мая в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами дожди. Световой день составит 14 часов 52 минуты. Ожидается умеренная магнитная буря. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Кореновске пасмурно, дожди, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих граждан России в апреле текущего года составил более 16,5 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что 1 апреля 2026 года такая пенсия составила в среднем 16 583 рубля. Весной прошлого года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей. Работающим пенсионерам по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают пенсию в размере 12 355 рублей, а неработающим – 16 986. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска: большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время, пишут «Известия». Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают это при удаленной работе, а еще 25% в обоих форматах. 42% участников опроса признались, что имитируют деятельность на работе каждую неделю. 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% — каждый день, а 10% — крайне редко. Особенно часто — 37% россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. Радио УФМ.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: На турнире «Большого шлема» в Астане российские дзюдоисты выиграли первое место в медальном зачете. Победили Инал Тасоев в категории свыше 100 кг, Данил Лаврентьев в категории до 73 кг и Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг. А еще у российской команды 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В Венгрии российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями этапа Кубка мира в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Этот турнир – первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Футболисты ЦСКА не смогли стать бронзовыми призерами, как это было в прошлом году в РПЛ. Это стало известно после того, как «Локомотив» обыграл дома 1-0 «Балтику» и оставил еще и калининградцев за чертой призеров. Выбрался из опасной зоны Оренбург, обыгравший тоже 1-0 на своем поле «Крылья Советов». А вот махачкалинская «Динамо», завершив ничью 1-1 в гостях с «Ахматом» матч, в лучшем случае сыграет в стыках. И самый непредсказуемый поединок случился в Петербурге. «Зенит» чудом выиграл у аутсайдера «Сочи», забив решающий мяч за 6 минут до финального свистка. Сочинцы долго вели в счете, но уступили 1-2 и вылетели в первую лигу. В Соединенных Штатах на турнире абсолютного бойцовского чемпионата, родившийся в Чечне и ныне представляющий Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат Чимаев уступил Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средневесовой категории UFC. Поединок завершился победой американца раздельным решением судей. Чимаев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он добыл титул в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Дю Плесси и сейчас провел первую защиту чемпионского пояса. На теннисном турнире в Риме 15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/8 финала, взяв верх над Ван де Зандтшульпом 5-7, 6-4, 6-4. Пришлось непросто с нидерландцем. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. И теперь у Хачанова во вторник игра с тем самым Дино Прижмичем, который неожиданно на этих соревнованиях обыграл у Новака Джоковича. В Суперлиге баскетболисты ЧБК, которые ни разу даже не были в призерах, ведут в финальной серии против Химок уже 2-0. Во втором матче челябинцы выиграли со счетом 77-69. Следующие две игры пройдут в Подмосковье 14 и 16 мая. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве. Пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Удлок, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, Станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
5: What the people think about you, I just want.

UFM. Радио UFM. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: УФМ. Реклама на УФМ. Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: нас изнутри.
1: Я заберу тебя ночью и не верну тебя больше. Я наберу тебя точно, я не беру, значит, позже. Ты простая настолько, что с тобой так сложно. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
4: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
2: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look». Усть-Лабинск, улица Красная, 242, Станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили Кулрей возвращается в Россию. В компании впервые официально анонсировали новинку, хотя точную дату пока не раскрыли. Известно, что Кулрей привезут в новой версии с новой внешностью, обновленной цифровой системой, с более крупными экранами и зимним пакетом. Под капотом турбодвигатель и робот-привод, только передний. KGM Rexton получит версию с 7-местным салоном. Новая комплектация Extra 4x4 стоит 6,5 миллионов рублей. Третий ряд сидений оснащен воздуховодами и блоком управления климатом. Также у новинки комбинированная обшивка сидений из натуральной кожи, замши, люк в крыше, память настроек сидений и зеркал. «Лада Азимут» должна получить многослойные боковые стекла. На прототипах кроссовера заметили маркировку «LamiSafe». Официального подтверждения пока нет. «LamiSafe» — это японская торговая марка, связана с концерном Mitsubishi. Стекла этой марки улучшают шумоизоляцию. У них повышена ударопрочность в сравнении с обычными. Недавно в России стартовали продажи ГАК С7. Это современный среднеразмерный люксовый кроссовер с гибридным двигателем. Посадка за рулем удобна даже для высокого водителя. Проблем с эргономикой, свойственных многим китайским маркам, нет. Разве что хром дешевит внешний вид салона. Но с точки зрения оснащения и комфорта неплохая и более доступная альтернатива ЛЛ7. Подробнее в тест-драйве нового ГАК С7 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом.
1: Радио. Радио. УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре Ленинский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Анне Меньковой. Ее признали виновной в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд назначил бывшей чиновнице 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, Менькову обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, явку с повинной, содействие следствию, полное возмещение ущерба, наличие двух малолетних детей, матери пенсионера, а также награды и поощрения. Приговор пока не вступил в законную силу. 13 мая Услабинская местная межрайонная организация Всероссийского общества слепых отметила свой 70-летний юбилей. Это значимая дата не только для Услабинской, но и для всего района в целом, ведь Услабинская организация является одной из старейших организаций инвалидов по зрению в районе. Члены ВОС получили заслуженные награды от главы Услабинского района, главы Услабинского городского поселения, почетные грамоты от Краевой и Услабинской ВОС. Отмечены благодарственными письмами и многочисленные союзники общества, представители администрации района и городского поселения, представители учреждений культуры и образования, духовенства, СМИ и индивидуальные предприниматели. Праздничное настроение гостям подарили творческие номера ансамбля «Любава». Также для гостей мероприятия была организована выставка декоративно-прикладных работ, которые были изготовлены членами ВОС. 13 мая в КДЦ «Тенгинский» состоялась познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Ведущая подробно рассказала, какие системы письма использовали разные народы, населявшие территорию страны, какими материалами и инструментами пользовались наши предки для записи информации, от бересты и пергамента до гусиных перьев и чернил, как развивалась письменность в течение времени и какие факторы влияли на эти изменения. Программа не ограничилась лекционной частью. Она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истории. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления ансамбля «Вдохновение». Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Краснодарская сеть аптек «Апрель» сохранила первое место в рейтинге Forbes. По итогам прошлого года, по данным издания, выручка компании составила 259,5 миллиардов рублей, а суммарный балл достиг 89,5. Второе место в списке заняла сеть «Ригла» с выручкой 237,5 миллиардов. На третьей строчке расположилась «Планета здоровья», которая получила 70 баллов при выручке 143,5 миллиарда рублей. Также в топ-10 крупнейших аптечных сетей вошла сеть «Здоровье» из Услабинска. В исследовании Forbes включили 50 крупнейших участников рынка по объему продаж за прошлый год. Компании оценивали по 5 критериям, среди которых совокупная выручка, среднемесячные показатели продаж, средний чек, структура ассортимента и география присутствия. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Лучшее на лучшем. Услабинск FM.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Защита детей. Sony хочет внедрить глобальную верификацию возраста на PlayStation. Индустрия развлечений очень заботится о детях, что, увы, делает жизнь взрослых геймеров немного сложнее. Рассказываю. Известно, что до конца 2026 года Sony планирует ввести глобальную проверку возраста на консолях PlayStation. Отказ поделиться своими данными системой повлечет за собой отключение доступа к сообщениям и голосовому чату. На прочие функции, то есть возможность запускать видеоигры и заходить в PlayStation Store, впрочем, игнорирование верификации никак не повлияет. Отрывок из письма Sony гласит. Sony Interactive Entertainment. Мы стремимся создавать безопасные и соответствующие возрасту условия для игроков и семей, уважая при этом их конфиденциальность и предоставляя игрокам и родителям реальный контроль над игровым опытом. В рамках соблюдения глобальных нормативных требований вам нужно будет подтвердить свой возраст в этом году, чтобы продолжить пользоваться коммуникативными функциями PlayStation, такими как сообщения и голосовой чат. Если вы не предоставите свой возраст, вы по-прежнему сможете получить доступ к другим сервисам PlayStation, таким как игры, трофеи и магазин. Ранее Sony пообещала ввести проверку возраста для геймеров из Великобритании и Ирландии. Также осенью 2026 года компания собирается отказаться от бренда PlayStation Network, поскольку он больше не отражает все разнообразие услуг, которые оказывает корпорация. Отмечу, что в январе систему верификации ввели в Roblox. Она, впрочем, работает очень плохо. Ее обходят с помощью накладных усов. На этом пока все. Услышимся! Радио УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

спаси. Но перекосяк в этих чертовых стенах, нас уже не найти, нас уже не спасти. Хватит держать меня, просто отпусти. Давишь на слабости, это же крайности, больше нету сил.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Дополнительный оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года смогут получать россияне, пострадавшие при чрезвычайной ситуации, в том числе паводках. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил в интервью ТАСС. По его словам, новые нормы решают проблему того, что у граждан отсутствовала возможность освободиться от работы для оформления документов или восстановить жилье после паводка. Теперь один отпускной день будет оплачивать работодатель, а до 5 предоставляться за собственный счет. Работодатель не вправе отказать в их предоставлении, добавил депутат. В условиях повышенной ключевой ставки российские компании будут все активнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников, сокращая долю полностью удаленной работы. К концу 2026 года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 600-800 тысяч человек, согласно прогнозу экспертов. Основные причины отказа компаний от удаленной работы – снижение производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у некоторых из них. Кроме того, при дистанционном формате может увеличиваться время принятия решений, что особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей российской экономики, подчеркнули аналитики. И в завершении выпуска. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Островок». 25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие. Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно. Концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события. Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествие ради концертов, но хотел бы, таких 17%, а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
1: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8 918 447 29 95. 8 918 447 29 95.
3: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8 918 415 0514. 8 918 415 0514.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ипотека в России станет доступной среднестатистическому заемщику, когда ставки по ней опустятся ниже 12% годовых. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Ипотека в России станет доступной среднестатистическому заемщику, когда ставки по ней опустятся ниже 12% годовых, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Эксперт.РА Марина Чекурова. Говорить о доступности ипотеки для массового заемщика можно будет при ставках ниже 12%, считает она. Согласно данным Дом.РФ, средняя ставка в 20 крупнейших банках сейчас составляет около 20% на первичном рынке и 19,6% на вторичном. При этом специалисты отметила, что в текущем году банки будут предлагать чуть более выгодные условия поставки при рефинансировании, чем по выдачам новым клиентам, поскольку в условиях сохранности жестких риск-политик будут более заинтересованы в кредитовании заемщиков, у которых уже есть опыт обслуживания долгосрочных обязательств. Дефицит банкоматов в России наблюдается в основном в населенных пунктах численностью 15-20 тысяч человек, заявил в интервью РИА Новости президент объединения Росинкас Сергей Верекин. По его словам, уже есть случаи, когда люди отдают личные карты тому, кто едет в районный центр, чтобы снять наличные. Это неправильно. Если карты у людей есть, на них начисляются социальные выплаты, зарплаты, пенсии, то должна быть и инфраструктура, заключил специалист. Почти треть россиян имеет в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными, чуть больше четверти хранят от 50 до 100 тысяч рублей, а суммы от 100 до 150 тысяч наличными держат 21% россиян, следует из исследования Выбер.ру. Почти треть, 29%, имеет в запасе от 30 до 50 тысяч рублей, еще 26% хранят от 50 до 100 тысяч. От 100 до 150 тысяч рублей держат 21% опрошенных, а суммы свыше 150 тысяч лишь 9%. Также аналитики выяснили, где россияне предпочитают хранить средства. Так, большинство россиян, 46%, предпочитают держать деньги на счетах, ограничиваясь небольшими суммами наличных для повседневных расходов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Вы слушаете радио.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотняная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б,

0: реклама на UFM.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Пінськ.ФМ на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: На турнире «Большого шлема» в Астане российские дзюдоисты выиграли первое место в медальном зачете. Победили Инал Тасоев в категории свыше 100 кг, Данил Лаврентьев в категории до 73 кг и Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг. А еще у российской команды 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В Венгрии российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями этапа Кубка мира в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Этот турнир – первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Футболисты ЦСКА не смогли стать бронзовыми призерами, как это было в прошлом году в РПЛ. Это стало известно после того, как «Локомотив» обыграл дома 1-0 «Балтику» и оставил еще и калининградцев за чертой призеров. Выбрался из опасной зоны Оренбург, обыгравший тоже 1-0 на своем поле «Крылья Советов». А вот махачкалинская «Динамо», завершив ничью 1-1 в гостях с «Ахматом», матч в лучшем случае сыграет в стыках. И самый непредсказуемый поединок случился в Петербурге. «Зенит» чудом выиграл у аутсайдера «Сочи», забив решающий мяч за 6 минут до финального свистка. Сочинцы долго вели в счете, но уступили 1-2 и вылетели в первую лигу. В Соединенных Штатах на турнире абсолютного бойцовского чемпионата, родившийся в Чечне и ныне представляющий Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат Чимаев уступил Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средневесовой категории UFC. Поединок завершился победой американца раздельным решением судей. Чимаев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он добыл титул в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Дю Плесси и сейчас провел первую защиту чемпионского пояса. На теннисном турнире в Риме 15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/8 финала, взяв верх над Ван де Зандтшульпом 5-7, 6-4, 6-4. Пришлось непросто с нидерландцем. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. И теперь у Хачанова во вторник игра с тем самым Дино Прижмичем, который неожиданно на этих соревнованиях обыграл Новака Джоковича. В Суперлиге баскетболисты ЧБК, которые ни разу даже не были в призерах, ведут в финальной серии против Химок уже 2-0. Во втором матче челябинцы выиграли со счетом 77-69. Следующие две игры пройдут в Подмосковье 14 и 16 мая. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Твоя тишина обитает во мне.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре Ленинский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Анне Меньковой. Ее признали виновной в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд назначил бывшей чиновнице 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, Менькову обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, явку с повинной, содействие следствию, полное возмещение ущерба, наличие двух малолетних детей, матери-пенсионера, а также награды и поощрения. Приговор пока не вступил в законную силу. 13 мая Услабинская местная межрайонная организация Всероссийского общества слепых отметила свой 70-летний юбилей. Это значимая дата не только для Услабинской, но и для всего района в целом, ведь Услабинская организация является одной из старейших организаций инвалидов по зрению в районе. Члены ВОС получили заслуженные награды от главы Услабинского района, главы Услабинского городского поселения, почетные грамоты от Краевой и Услабинской ВОС. Отмечены благодарственными письмами и многочисленные союзники общества, представители администрации района и городского поселения, представители учреждений культуры и образования, духовенства, СМИ и индивидуальные предприниматели. Праздничное настроение гостям подарили творческие номера ансамбля «Любава». Также для гостей мероприятия была организована выставка декоративно-прикладных работ, которые были изготовлены членами ВОС. 13 мая в КДЦ «Тенгинский» состоялась познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Ведущая подробно рассказала, какие системы письма использовали разные народы, населявшие территорию страны, какими материалами и инструментами пользовались наши предки для записи информации, от берестые пергамента до гусиных перьев и чернил, как развивалась письменность в течение времени и какие факторы влияли на эти изменения. Программа не ограничилась лекционной частью. Она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истории. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления ансамбля «Вдохновение». Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Краснодарская сеть аптек «Апрель» сохранила первое место в рейтинге Forbes. По итогам прошлого года, по данным издания, выручка компании составила 259,5 миллиардов рублей, а суммарный балл достиг 89,5. Второе место в списке заняла сеть «Ригла» с выручкой 237,5 миллиардов. На третьей строчке расположилась «Планета здоровья», которая получила 70 баллов при выручке 143,5 миллиарда рублей. Также в топ-10 крупнейших аптечных сетей вошла сеть «Здоровье» из Усть-Лабинска. В исследовании Forbes включили 50 крупнейших участников рынка по объему продаж за прошлый год. Компании оценивали по 5 критериям, среди которых совокупная выручка, среднемесячные показатели продаж, средний чек, структура ассортимента и география присутствия. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: радио УФМ. Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск ФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили Кулрей возвращается в Россию. В компании впервые официально анонсировали новинку, хотя точную дату пока не раскрыли. Известно, что Кулрей привезут в новой версии с новой внешностью, обновленной цифровой системой, с более крупными экранами и зимним пакетом. Под капотом турбодвигатель и робот-привод, только передний. KGM Rexton получит версию с 7-местным салоном. Новая комплектация Extra 4x4 стоит 6,5 миллионов рублей. Третий ряд сидений оснащен воздуховодами и блоком управления климатом. Также у новинки комбинированная обшивка сидений из натуральной кожи, замши, люк в крыше, память настроек сидений и зеркал. «Лада Азимут» должна получить многослойные боковые стекла. На прототипах кроссовера заметили маркировку «LamiSafe». Официального подтверждения пока нет. «LamiSafe» — это японская торговая марка, связанная с концерном Mitsubishi. Стекла этой марки улучшают шумоизоляцию. У них повышена ударопрочность в сравнении с обычными. Недавно в России стартовали продажи ГАК С7. Это современный среднеразмерный люксовый кроссовер с гибридным двигателем. Посадка за рулем удобна даже для высокого водителя. Проблем с эргономикой, свойственных многим китайским маркам, нет. Разве что хром дешевит внешний вид салона. Но с точки зрения оснащения и комфорта неплохая и более доступная альтернатива ЛЛ7. Подробнее в тест-драйве нового ГАК С7 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
8: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
9: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере от 3 до 8 миллионов рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По данным Социального фонда России, отцы стали заметно чаще оформлять пособие по уходу за ребенком. Сейчас на мужчин приходится каждый восьмой получатель таких выплат – 12,5%. Это в 6 раз больше, чем в 2020 году. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. По словам эксперта, шестикратный рост доли отцов среди получателей пособия по уходу за ребенком связан прежде всего не с резкой сменой семейных ценностей, а с расчетом семейного бюджета. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае, об этом сообщает телеграм-канал «База». Отмечается, что рост связан с высокой инфляцией в Турции. За последний год в стране значительно выросли в цене гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил порталу эксперт Михаил Абасов. По данным «База», зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди российских граждан и уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом туристы все чаще оформляют туры заранее, чтобы сэкономить. В прошлом году, напомним, Турцию посетили почти 7 миллионов россиян. Страна заняла первое место в списке зарубежных направлений для отдыха граждан России. И в завершении выпуска: в августе произойдет полное солнечное затмение, сообщил астроном Александр Камышников. Он уточнил, что 12 августа Луна полностью закроет диск Солнца на 2 минуты 18 секунд. Согласно материалу, в России затмение лучше всего наблюдать поздно вечером из Мурманска. В Санкт-Петербурге Солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку, а в Москве его будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Полная фаза затмения в России будет хорошо обозрима в самой северной точке полуострова Таймыр, но там живут только полярники и олени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Радио УФ.

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 ФМ.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, цветет черемуха к холодам. Много цвета у черемухи к мокрому лету. По прогнозам синоптиков, в субботу 16 мая в Краснодарском крае ожидается преимущественно пасмурная погода, местами осадки, световой день составит 14 часов 54 минуты, ожидается слабая магнитная буря. В Усть-Лабинске пасмурно, дожди, днем плюс 17 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику: Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
7: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя.
1: На 107.9 FM.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Защита детей. Sony хочет внедрить глобальную верификацию возраста на PlayStation. Индустрия развлечений очень заботится о детях, что, увы, делает жизнь взрослых геймеров немного сложнее. Рассказываю. Известно, что до конца 2026 года Sony планирует вести глобальную проверку возраста на консолях PlayStation. Отказ поделиться своими данными системой повлечет за собой отключение доступа к сообщениям и голосовому чату. На прочие функции, то есть возможность запускать видеоигры и заходить в PlayStation Store, впрочем, игнорирование верификации никак не повлияет. Отрывок из письма Sony гласит. Sony Interactive Entertainment. Мы стремимся создавать безопасные и соответствующие возрасту условия для игроков и семей, уважая при этом их конфиденциальность и предоставляя игрокам и родителям реальный контроль над игровым опытом. В рамках соблюдения глобальных нормативных требований вам нужно будет подтвердить свой возраст в этом году, чтобы продолжить пользоваться коммуникативными функциями PlayStation, такими как сообщения и голосовой чат. Если вы не предоставите свой возраст, вы по-прежнему сможете получить доступ к другим сервисам PlayStation, таким как игры, трофеи и магазин. Ранее Sony пообещала ввести проверку возраста для геймеров из Великобритании и Ирландии. Также осенью 2026 года компания собирается отказаться от бренда PlayStation Network, поскольку он больше не отражает все разнообразие услуг, которые оказывает корпорация. Отмечу, что в январе систему верификации ввели в Roblox. Она, впрочем, работает очень плохо. Ее обходят с помощью накладных усов. На этом пока все. Услышимся!

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

FM. Вы слушаете? Вы слушаете? Cool FM.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, цветет черемуха к холодам. Много цвета у черемухи к мокрому лету. По прогнозам синоптиков, в субботу 16 мая в Краснодарском крае ожидается преимущественно пасмурная погода, местами осадки, световой день составит 14 часов 54 минуты, ожидается слабая магнитная буря. В Усть-Лабинске пасмурно, дожди, днем плюс 17 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: Радио. УФМ. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику: Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: X Deluxe, The Deluxe Band.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Ипотека в России станет доступной среднестатистическому заемщику, когда ставки по ней опустятся ниже 12% годовых. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Ипотека в России станет доступной среднестатистическому заемщику, когда ставки по ней опустятся ниже 12% годовых, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Эксперт.РА Марина Чекурова. Говорить о доступности ипотеки для массового заемщика можно будет при ставках ниже 12%, считает она. Согласно данным Дом.РФ, средняя ставка в 20 крупнейших банках сейчас составляет около 20% на первичном рынке и 19,6% на вторичном. При этом специалисты отметила, что в текущем году банки будут предлагать чуть более выгодные условия поставки при рефинансировании, чем по выдачам новым клиентам, поскольку в условиях сохранности жестких риск-политик будут более заинтересованы в кредитовании заемщиков, у которых уже есть опыт обслуживания долгосрочных обязательств. Дефицит банкоматов в России наблюдается в основном в населенных пунктах численностью 15-20 тысяч человек, заявил в интервью РИА Новости президент объединения Росинкас Сергей Верейкин. По его словам, уже есть случаи, когда люди отдают личные карты тому, кто едет в районный центр, чтобы снять наличные. Это неправильно. Если карты у людей есть, на них начисляются социальные выплаты, зарплаты, пенсии, то должна быть и инфраструктура, заключил специалист. Почти треть россиян имеет в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными, чуть больше четверти хранят от 50 до 100 тысяч рублей, а суммы от 100 до 150 тысяч наличными держат 21% россиян, следует из исследования Выбер.ру. Почти треть, 29%, имеет в запасе от 30 до 50 тысяч рублей, еще 26% хранят от 50 до 100 тысяч. От 100 до 150 тысяч рублей держат 21% опрошенных, а суммы свыше 150 тысяч лишь 9%. Также аналитики выяснили, где россияне предпочитают хранить средства. Так, большинство россиян, 46%, предпочитают держать деньги на счетах, ограничиваясь небольшими суммами наличных для повседневных расходов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Усть-Лабинск.ФМ.
0: Усть-Лабинск.ФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре Ленинский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Анне Меньковой. Ее признали виновной в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Суд назначил бывшей чиновнице 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, Менькову обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, явку с повинной, содействие следствию, полное возмещение ущерба, наличие двух малолетних детей, матери-пенсионера, а также награды и поощрения. Приговор пока не вступил в законную силу. 13 мая Услабинская местная межрайонная организация Всероссийского общества слепых отметила свой 70-летний юбилей. Это значимая дата не только для Услабинской, но и для всего района в целом, ведь Услабинская организация является одной из старейших организаций инвалидов по зрению в районе. Члены ВОС получили заслуженные награды от главы Услабинского района, главы Услабинского городского поселения, почетные грамоты от Краевой и Услабинской ВОС. Отмечены благодарственными письмами и многочисленные союзники общества, представители администрации района и городского поселения, представители учреждений культуры и образования, духовенства, СМИ и индивидуальные предприниматели. Праздничное настроение гостям подарили творческие номера ансамбля «Любава». Также для гостей мероприятия была организована выставка декоративно-прикладных работ, которые были изготовлены членами ВОС. 13 мая в КДЦ «Тенгинске» состоялась познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Ведущая подробно рассказала, какие системы письма использовали разные народы, населявшие территорию страны, какими материалами и инструментами пользовались наши предки для записи информации, от бересты и пергамента до гусиных перьев и чернил, как развивалась письменность в течение времени и какие факторы влияли на эти изменения. Программа не ограничилась лекционной частью. Она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истории. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления ансамбля «Вдохновение». Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Краснодарская сеть аптек «Апрель» сохранила первое место в рейтинге Forbes по итогам прошлого года. По данным издания, выручка компании составила 259,5 миллиардов рублей, а суммарный балл достиг 89,5. Второе место в списке заняла сеть «Ригла» с выручкой 237,5 миллиардов. На третьей строчке расположилась «Планета здоровья», которая получила 70 баллов при выручке 143,5 миллиарда рублей. Также в топ-10 крупнейших аптечных сетей вошла сеть «Здоровье» из Усть-Лабинска. В исследовании Forbes включили 50 крупнейших участников рынка по объему продаж за прошлый год. Компании оценивали по 5 критериям, среди которых совокупная выручка, среднемесячные показатели продаж, средний чек, структура ассортимента и география присутствия. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Лучшее на лучшем. Услабинск FM.

0: на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. Стелс. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Куда ветер дует? Прогноз погоды. По народным приметам, цветет черемуха к холодам. Много цвета у черемухи к мокрому лету. По прогнозам синоптиков, в субботу 16 мая в Краснодарском крае ожидается преимущественно пасмурная погода, местами осадки, световой день составит 14 часов 54 минуты, ожидается слабая магнитная буря. В Усть-Лабинске пасмурно, дожди, днем плюс 17 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: и 9 FM.
1: Дорожные новости. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России резко выросла выдача автокредитов. По итогам первого квартала банки выдали покупателям займов на общую сумму больше 300 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее. Но позитив довольно сдержанный. В деньгах рынок растет, а в штуках нет. Что в этом, что в прошлом году, в первом квартале выдали чуть больше 200 тысяч кредитов. То есть доступность новых автомобилей остается прежней. Но при этом покупатели выбирают более дорогие модели. Россиянам рекомендовали возить с собой распечатанный полис ОСАГО и бумажный бланк Европротокола. Они могут понадобиться на случай ДТП. В самый неподходящий момент может не работать мобильный интернет. Из-за этого не получится воспользоваться мобильными сервисами для заполнения Европротокола. Придется вызывать сотрудников полиции, а срок ожидания в таких обстоятельствах может быть долгим. Кроме того, у дорожных инспекторов может не работать служебный сервис для проверки наличия страховки. Это тоже может задержать в поездке. Наследникам могут разрешить пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Подготовленную в Госдуме инициативу скоро рассмотрят в Министерстве юстиции. Предлагается ввести документ временного пользования автомобилем. Его нужно будет получать у нотариуса. Сейчас из-за особенностей право наследования машина зависает на полгода. Иногда и дольше. Даже если наследник вписан в ОСАГО и является фактически владельцем, пользоваться автомобилем он не может. Исключение есть только для родственников погибших военнослужащих. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображение и видео, полностью созданное человеком без использования нейросетей, чтобы выделять такой контент на фоне материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. По словам депутата, мировой опыт борьбы с дипфейками в основном сводится к двум мерам – выявлению ИИ-контента с помощью специального программного обеспечения и его маркировки. Однако российские цифровые платформы, как отметил Горелкин, относятся к такому подходу настороженно. Горелкин заявил, что вместо обязательной маркировки ИИ-контента платформам стоит предоставить авторам возможность помечать материалы, созданные без нейрогенерации, специальным значком. Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого затонувший в начале 20 века пароход «Князь Горчаков», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. Отмечается, что затонувший пароход обследовал экипаж гидрографического судна «Антарктида», на борту которого находились специалисты гидрографической службы совместно с представителями фонда «Люди моря». Согласно имеющимся архивным данным, пароход «Князь Горчаков» подорвался на морской мине 18 мая 1906 года на подходе к Владивостоку. Была повреждена носовая часть корпуса. До того, как судно затонуло, экипаж успел покинуть его на шлюпках. В течение долгих лет установить точное местоположение парохода не удавалось. И в завершении выпуска. Около половины опрошенных российских туристов готовы отправиться в путешествие на концерт любимого исполнителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Островок». 25% уже имеют такой опыт, а еще 23% хотели бы попробовать такой формат путешествий в будущем или уже запланировали поездку на культурное событие. Среди тех, кто готов выстраивать поездки вокруг событий, 10% опрошенных отметили, что делают это регулярно. Концерты, фестивали и культурные мероприятия являются для них одним из ключевых поводов для путешествий. Еще 15% респондентов готовы менять планы ради интересного события. Каждый шестой опрошенный заявил, что пока не отправлялся в путешествие ради концертов, но хотел бы, таких 17%, а 6% планируют подобные поездки в ближайшем будущем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: реклама на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, цветет черемуха к холодам. Много цвета у черемухи к мокрому лету. По прогнозам синоптиков, в субботу 16 мая в Краснодарском крае ожидается преимущественно пасмурная погода, местами осадки, световой день составит 14 часов 54 минуты, ожидается слабая магнитная буря. В Усть-Лабинске пасмурно, дожди, днем плюс 17 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3-4 метра в секунду. В Кореновске переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 14, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: радио. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Мировые хиты.
1: Каждый день мы получаем много новой музыки, но для вас мы отбираем самое лучшее.

радио.

радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.